Вначале краткий анонс. Действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис прибыл в Азербайджан с первым официальным визитом. Азербайджан вносит существенный вклад в формирование единого пространства между Центральной Азией и Южным Кавказом. Русские варисы – почти два века истории, хранящиеся в памяти жителей. Сейчас более подробно. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Эстонии в нашей стране Тииной Нирк. Посол вручила копию своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией, политической, экономической, торговой, транспортной сферах, а также в области цифровизации, образования и в других областях. Состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Четвертого августа начался первый официальный визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в Азербайджан. В этот же день состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Иньяцио Кассис. На состоявшейся встрече один на один стороны обсудили двусторонние отношения, региональную и международную повестку, а также вопрос сотрудничества в рамках ОБСЕ. Далее встреча продолжилась в расширенном составе. Министры обсудили двустороннюю повестку Азербайджана и Швейцарии, приоритеты председательства Швейцарии в ОБСЕ, текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также постконфликтную ситуацию в регионе и процесс нормализации Азербайджана-армянских отношений. Стороны отметили важность поддержания контактов.

контактов на высоком уровне и проведение регулярных политических консультаций между министерствами иностранных дел. В ходе переговоров особое внимание было уделено расширению экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено приоритетам Швейцарии в качестве действующего председателя ОБСЕ. В ходе встречи также состоялся обмен мнением по ситуации вокруг Украины, событиям на Ближнем Востоке и другим вопросам региональной и международной безопасности. Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военными атташе при посольствах Азербайджана в зарубежных странах. Генерал-полковник Закир Гасанов положительно оценил работу, проводимую аппаратами военных атташе для защиты национальных интересов Азербайджана в иностранных государствах и развития военного сотрудничества.

Вы слушаете новости на канале Международного радио Азербайджана. Аналитика. Неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии, состоявшаяся недавно в Кыргызстане, свидетельствует о формировании нового центра силы в Евразийском регионе. По словам депутата Мелимеджлиса академика Зии Самедзаде, Азербайджан благодаря своим транспортным и транзитным возможностям, созданной инфраструктуре, еще больше наращивает экономическую мощь нового союза. Азербайджан обеспечивает доступ к мировым рынкам для республик Центральной Азии и способствует глобальному признанию нового центра силы. Он подчеркнул, что существующие в мире альянсы смогли стать центрами силы только благодаря экономическому единству. Европейский союз, Организация американских государств и другие международные организации получили возможность влиять на мировую политику только в результате экономического сотрудничества. Азербайджан и Республики Центральной Азии также объединились в Организацию тюркских государств. Будущее силы этой организации будет зависеть от экономической интеграции членов. Отметил академик. После перестройки глобальных транспортных маршрутов особое значение приобрел транскаспийский международный транспортный маршрут «Средний коридор». В этой конфигурации Азербайджан становится стратегическим мостом между Центральной Азией, Турцией и Европой, а Кыргызстан – важнейшим звеном восточного направления благодаря строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. По мнению кыргызского политолога Марса Сариева, комментирующего неформальную встречу глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии, прошедшей в городе Чолпан-Ата, сегодня можно говорить о формировании нового евразийского макрорегиона, объединявшего Центральную Азию и Южный Кавказ. Это уже не просто политическая декларация, а объективная геоэкономическая реальность, обусловленная изменением мировой логистики, энергетических потоков и системы международной безопасности. Тем самым формируется единое пространство безопасности, торговли, логистики, энергетики и инвестиций. Регулярные встречи лидеров стран Центральной Азии, расширение сотрудничества с Азербайджаном, развитие организации тюркских государств, реализация транспортных проектов и усиление взаимодействия в рамках ШОС являются звеньями единого процесса формирования новой архитектуры Евразии. Особую актуальность этому процессу придаст резкое изменение международной обстановки. Последствия кризиса на Ближнем Востоке уже затрагивают Каспийский регион. Сохраняется напряженность на афганском направлении, возрастает значение защиты международных транспортных коридоров. В этих условиях безопасность Центральной Азии и Южного Кавказа становится неделимой, подытожил Марс Сариев. Состоявшееся накануне открытие 220 на 110,10 киловольтной подстанции Енис-Сангачал с участием президента Азербайджана Ильхам Алиева знаменует собой очередной этап трансформации энергетического сектора Азербайджана, где развитие возобновляемых источников энергии все теснее интегрируется с традиционной нефтегазовой инфраструктурой. Проект позволит не только сократить выбросы углерода и перевести один из ключевых объектов нефтегазовых отраслей на энергоснабжение из возобновляемых источников, но и ежегодно высвобождать значительные объемы природного газа, которые могут быть направлены на экспорт. На фоне сохраняющегося спроса на азербайджанский газ в Европе подобные проекты приобретают не только экологическое, но и стратегическое экономическое значение. Данный крупномасштабный проект предусматривает интеграцию в энергосистему Азербайджана, строящейся в Джебраильском районе солнечной электростанции Шафак мощностью 240 мегавольт и обеспечение Сангачальского терминала электроэнергии посредством единой энергосистемы страны. Ежегодная потребность Сангачальского терминала в электроэнергии объемом около 500 миллионов киловатт-часов будет полностью обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии. Это позволит ежегодно сэкономить 120-150 миллионов кубометров природного газа и сократить выбросы углекислого газа на 260-330 тысяч тонн. Проект также отражает новую роль освобожденных территорий в энергетической политике страны. Джебраильский район постепенно превращается не только в площадку для размещения объектов возобновляемой энергетики, но и в источник электроэнергии для стратегической нефтегазовой

0: газовой инфраструктуры Азербайджана. Проект «Енисан-Гачал» демонстрирует, что развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане выходит далеко за рамки строительства отдельных солнечных и ветровых электростанций. Страна постепенно формирует новую энергетическую модель, в которой ВИЭ становится частью инфраструктуры нефтегазового комплекса, повышая его эффективность и экологичность. На фоне расширения экспортной географии азербайджанского газа и реализации масштабных проектов в сфере возобновляемой энергетики, подобные решения становятся важным элементом долгосрочной стратегии страны по укреплению своей роли как надежного поставщика как традиционной, так и зеленой энергии на региональном и европейском рынках.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Русские Борисы – небольшое село в Герамбольском районе, где в памяти жителей, семейных архивах и старых документах хранятся почти два века истории. Здесь прошлое продолжает жить в рассказах старожилов, традициях, передаваемых из поколения в поколение, и судьбах людей, для которых это место стало родным. По семейным преданиям, предки местных молокан прибыли сюда из Орловской и Тамбовской губернии. Прежде чем поселиться в нынешней локации, они несколько раз меняли место проживания, а затем основали поселение, которое сегодня известно как Русские Борисы. История русских борисов тесно связана с молоканской общиной. Связь с прошлым остается важной составляющей жизни населенного пункта. Раньше здесь жили преимущественно молокане, и именно с ними чаще всего ассоциируется село. По воскресеньям открывается молоканский молитвенный дом, где собираются представители общины, читают молитвы и исполняют духовные песнопения. Белый молоканский молитвенный дом остается одним из символов села и напоминает о его истории. Здесь продолжают сохраняться духовные традиции, которые передавались из поколения в поколение. Особое внимание в селе привлекает и старое кладбище, где сохранились надгробия XIX века. Здесь можно увидеть памятник, установленный в 1886 году, а некоторые захоронения относятся к еще более раннему периоду. Для местных жителей это не просто место захоронения, а важная часть истории русских борисов, напоминание о людях, которые стояли у истоков села. Современная история русских борисов связана с семьями, которые переселились сюда позднее. За годы жизни в русских борисах между представителями разных национальностей никогда не возникало разделения. Как и прежде, жизнь русских борисов тесно связана с землей. Жители занимаются сельским хозяйством, выращивают картофель, пшеницу и другие зерновые культуры, содержат домашний скот. Особый колорит селу придает и его расположение. Русские борисы находятся в предгорьях Малого Кавказа, у подножия Муровдагского хребта. Благодаря этому даже летом здесь сохраняется более прохладный климат. По словам местных жителей, в теплое время года сюда приезжают гости из других населенных пунктов района, чтобы отдохнуть от городской суеты. Во время поездки по селу особенно ощущается его размеренный ритм. Старые дома, зеленые дворы и неспешные разговоры жителей создают атмосферу места, где прошлое и настоящее существуют рядом.

Азербайджанская команда показала успешный результат в финале международного конкурса Microsoft Office Specialist World Championship, который состоялся в американском городе Анахайм. Соревнования, в котором участвовали более 300 человек из 42 стран, Гусейн Шукюров занял 6-е, а Назрин Мириева – 9-е место. Отметим, что это международный конкурс, в ходе которого оцениваются навыки владения программами Microsoft Office, учащимися студентами из различных стран мира. На этом наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи в эфире. До свидания. Всего вам доброго.

0: Сегодня в передаче. Представители медиа Турции в рамках визита в Карабах побывали в городе Ханкенди. Продолжается великое возвращение на освобожденную от оккупации территорию Азербайджана. Азербайджано-швейцарские отношения. Новый этап развития партнерства. Аналитический материал. А теперь подробнее. Глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис посетил посольство своей страны в Азербайджане и отметил важную роль дипломатической миссии в развитии отношений с Баку и Ашхабадом, Туркменистаном. Об этом министр написал на своей странице в социальной сети X. По словам Кассиса, он познакомится с сотрудниками посольства, которые ежедневно работают над укреплением отношений Швейцарии с Азербайджаном и Туркменистаном. Их опыт и преданность делу играют ключевую роль в развитии нашего двустороннего партнерства, в защите швейцарских интересов и содействии диалогу во всем регионе, написал глава МИД Швейцарии. В рамках официального визита в Азербайджан член Федерального совета Швейцарской конфедерации, глава Федерального департамента иностранных дел, действующий председатель ОБСЕ Иньяцо Кассис посетил Ишар-Шахер. В ходе визита Кассис ознакомился с Девичьей башней, дворцовым комплексом Ширваншахов и религиозно-архитектурным комплексом Саратаглы. Председатель ОБСЕ был подробно проинформирован о богатом историко-культурном наследии Ичари-Шахер, проводимых реставрационных и консервационных работах, а также о мерах, принимаемых для развития его туристического потенциала. Глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис сообщил, что планирует провести новую встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Об этом Кассис сказал во вторник в Баку на совместной пресс-конференции с Джейхуном Байрамовым. «Мы уже решили организовать нашу следующую встречу на неделе высокого уровня в Нью-Йорке через несколько недель», сказал действующий председатель ОБСЕ. Он также отметил, что Швейцария высоко ценит партнерство с Азербайджаном. «Мы рассчитываем продолжать и укреплять наше сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимные интересы», добавил Кассис. Отметим, что неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в третьей декаде сентября.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Отношения между Азербайджаном и Швейцарией развивались на протяжении многих лет на основе принципов взаимного уважения, доверия и политического диалога, превратились в модель многогранного сотрудничества. Швейцария является одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Это характеризуется как один из важных политических шагов, заложивших основу взаимных дипломатических связей. Приближение 35-летия установления дипломатических отношений имеет важное значение с точки зрения взгляда на пройденный связями путь, оценки достигнутых результатов и определения направлений будущего сотрудничества. В частности, визиты члена Федерального совета Швейцарской конфедерации и руководителя Федерального департамента иностранных дел, действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассиса в Азербайджан показывает, что связи приняли динамичный характер. Важную роль в развитии Азербайджана-швейцарских отношений играет регулярный политический диалог. Многочисленные взаимные визиты и встречи высокого уровня, осуществленные за эти годы, создали возможность для более близкого изучения позиций друг друга обеими странами и обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Признание Берном одним из первых независимости Азербайджана заложило основу тесных и устойчивых отношений между странами. Визит Иньяцио Кассиса – прекрасная возможность для углубления политического диалога, укрепления экономического сотрудничества и обсуждения региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Поскольку для Азербайджана Швейцария является не только одним из важных политических и экономических центров Европы, но и страной, обладающей особым авторитетом в международной дипломатии. Политика нейтралитета Швейцарии, ее традиции международного посредничества и диалога, активное участие в многосторонней дипломатии превращают ее в важного партнера по региональным и глобальным вопросам. Азербайджан же, как одно из ведущих государств Южного Кавказа, играет важную роль в развитии транспортных и энергетических связей между Европой и Азией. С этой точки зрения расширение взаимных политических интересов создает условия для того, чтобы сотрудничество между двумя странами не ограничивалось только двусторонними отношениями, но и охватывало различные вопросы региональной и международной повестки дня. Визит, основной целью которого является углубление политического диалога, также доказывает, что отношения вступают в новый этап. Главная цель не ограничивается лишь сохранением уже существующих связей, а еще больше приумножить достигнутые успехи и определить новые направления сотрудничества. В частности, швейцарский опыт в таких сферах, как диверсификация экономики, инновации, цифровые технологии, транспорт и логистика, может быть интересен для Азербайджана. В то же время стремительно меняющаяся структура экономики Азербайджана и политика, направленная на развитие ненефтяного сектора, создают новые инвестиционные возможности для швейцарских компаний. Азербайджан превратился в надежного энергетического партнера и играет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы. Его вклад не только помогает снизить зависимость от одного поставщика, но и обеспечивает более стабильное диверсифицированное энергоснабжение. Роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и глобальные энергетические проекты еще раз подтвердили свою значимость с точки зрения формирования новой дорожной карты для будущего сотрудничества. В то же время укрепление перспектив мира и стабильности на Южном Кавказе, возрастание роли Азербайджана в транспортной и энергетической взаимосвязанности между Европой и Азией, мероприятия, реализуемые в направлении диверсификации экономики и зеленой трансформации, открывают новые возможности для будущего развития Азербайджана-швейцарского сотрудничества. Таким образом, отношения между Азербайджаном и Швейцарией уже носят характер многогранного партнерства, развивающегося не только в рамках традиционных дипломатических и экономических связей, но и вокруг таких вопросов глобальной повестки дня, как региональная стабильность, транспортные связующие звенья, инвестиции, инновации и устойчивое развитие. Взаимная политическая воля и более эффективная мобилизация имеющегося экономического потенциала могут создать возможность для еще большего углубления и обретения нового содержания этим партнерством в последующие годы.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Азербайджан и Казахстан обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в области транспорта, логистики и цифровой инфраструктуры. Об этом написал министр цифрового развития транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети X. Обсуждения состоялись в ходе встречи министра с заместителем руководителя администрации президента Казахстана Асиль-Джан Асовой. «Мы подробно обсудили развитие среднего коридора, повышение его конкурентоспособности, укрепление портовой и транспортной инфраструктуры, расширение применения цифровых платформ, упрощение автомобильных грузоперевозок и реализацию нового паромного проекта», говорится в публикации. Заседание Азербайджано-Эстонской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству планируется в ноябре 2026 года. Заседание межправительственной комиссии состоится в Таллине в ноябре, но мы все еще уточняем точные даты. Напомним, что последнее заседание Азербайджано-Эстонской межправительственной комиссии состоялось 7 апреля 2017 года в городе Баку. Сопредседателем межправительственной комиссии с азербайджанской стороны является министр цифрового развития и транспорта. В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялось мероприятие, приуроченное ко дню эксплуатации в знак солидарности с народом Джамму и Кашмира, находящихся под индийским управлением. Выступая на мероприятии, Мухиуддин поблагодарил Азербайджан за принципиальную поддержку позиции Пакистана по кашмирскому вопросу. По словам дипломата, Пакистан продолжит оказывать дипломатическую и моральную поддержку жителям территории Джамму и Кашмира. Он также призвал международное сообщество уделять больше внимания гуманитарной составляющей конфликта. «Это не только политический вопрос, но и гуманитарный. На кону стоят жизни людей и их человеческое достоинство», – сказал он, призвав представителей средств массовой информации шире освещать ситуацию. В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, государственных структур, академических кругов, гражданского общества и средств массовой информации.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Минные угрозы остаются одной из самых тяжелых гуманитарных проблем, с которыми Азербайджан столкнулся в постконфликтный период. После освобождения своих земель от оккупации перед страной стоит не только задача восстановления городов и сел, но и сложная долгосрочная цель – сделать эти территории безопасными для жизни людей. Именно поэтому в последние годы Азербайджан на международных платформах представляет вопрос разминирования не только как проблему национальной безопасности, но и как вопрос регионального развития, прав человека и устойчивого мира. С этой точки зрения визиты члена Федерального совета Швейцарии, главы Федерального департамента иностранных дел и действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассиса в Баку запомнился примечательными моментами. Тот факт, что в ходе совместного брифинга министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что ожидает от ОБСЕ более активного участия и конкретных проектов именно в сфере гуманитарного разминирования, а швейцарская сторона, в свою очередь, выдвинула на первый план имеющийся у нее опыт в этой области, продемонстрировал. Минная угроза находится на повестке дня уже не только двусторонних отношений, а более широкого международного сотрудничества. Вопросы выходят далеко за рамки исключительно очистки территории от мин. Ускорение темпов разминирования рассматривается как один из ключевых факторов реализации программы «Великое возвращение», восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, ввода в эксплуатацию новых транспортных коридоров, расширение инвестиционного климата и экономической интеграции региона. По этой причине ожидания Азербайджана от ОБСЕ направлены не только на политическую поддержку, но и на мобилизацию практических проектов, технологий, финансовых средств и экспертного потенциала. Минные угрозы остаются в международной повестке дня. В результате очередного взрыва мины в Ходжавенском районе тяжелые ранения получили двое граждан Азербайджана и вновь обратилась с призывом к международному сообществу. С окончания Отечественной войны 2020 года по настоящее время 433 человека пострадали в результате минного загрязнения со стороны Армении. Эта статистика показывает, что минная угроза продолжает влиять на жизни людей и после завершения конфликта. Гуманитарные последствия минного загрязнения являются серьезным препятствием для устойчивого мира, развития и безопасности людей. Обеспечение будущего свободного от мин является важным условием для устойчивого мира, развития и безопасности людей. Для этого необходимо оказание более широкой поддержки гуманитарной деятельности по разминированию со стороны международного сообщества. Разминирование – это неотложная гуманитарная задача, служащая спасению человеческих жизней. Армения заложила на территориях Азербайджана за период оккупации более 1 миллиона мин, а около 1000 городов и сел были разрушены. Согласно предварительным расчетам, ущерб, нанесенный Азербайджану, превышает 150 миллиардов долларов США. По этой причине международная поддержка в области реконструкции, восстановления и особенно разминирования служит не только восстановлению справедливости, но и укреплению устойчивого мира в регионе. Вопрос разминирования, носящий сугубо гуманитарный характер и служащий спасению человеческих жизней, является неотложным. Азербайджан регулярно поднимает этот вопрос на всех международных платформах, включая ООН, а также в ходе двусторонних встреч. За последнее время ряд международных организаций также принял документы, поддерживающие позицию Азербайджана в этом направлении. В 2025 году парламентская ассамблея ОБСЕ приняла документ с призывом об увеличении международной поддержки работ по реконструкции, восстановлению и гуманитарному разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Трансформация этих призывов в практические результаты уже стала необходимостью. Важно, чтобы государства-участники ОБСЕ увеличили помощь, оказываемую Азербайджану. Действующий председатель ОБСЕ, руководствуясь призывами парламентской ассамблеи, также может внести свой вклад в продвижение этой помощи. Данный подход имеет важное значение не только для Азербайджана, но и с точки зрения безопасности всего региона и постконфликтного процесса восстановления. Минные угрозы остаются препятствием для обеспечения прав человека. Гуманитарные последствия, вызываемые минной угрозой, представляют собой не только проблему безопасности, но и превратились в проблему фундаментальных прав человека. С этой точки зрения заявление, распространенное уполномоченным по правам человека, омбудсменом Азербайджана, в очередной раз вынесла на повестку.

0: повестку дня влияние минной угрозы на жизнь людей и право на безопасное проживание. В заявлении выражена глубокая обеспокоенность в связи с подрывом на противопехотной мине и ранением сотрудника одной из частных компаний в ходе операции по гуманитарному разминированию в Ходжавенском районе. Было отмечено, что подрывы на минах продолжают оставаться серьезным препятствием для реализации права людей на жизнь, охрану здоровья и проживание в безопасной среде, а также для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Очередная группа переселенцев отправлена в Ходжавенский район. Переселяющиеся в город Ходжавент, поселок Кырмызы-Базар и село Ходжавент одноименного района – это семьи, которые были ранее временно размещены в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в город Ходжавент отправлены 20 семей – 81 человек, в поселок Кырмызы-Базар – 2 семьи – 9 человек, а в село Ходжавент – 5 семей – 17 человек. Представители новостных телеканалов и информационных агентств Турции в рамках визита в Карабах побывали в городе Ханкенди. Гости подробно ознакомились с масштабами

0: масштабными строительно-восстановительными работами, проводимыми в городе. Отмечается, что данный визит осуществляется при совместной организации Фонда турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности и Ассоциации «Межкультурная сеть». Целью программы является демонстрация представителей медиа на месте масштабных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, мероприятий, осуществляемых в рамках программы «Великое возвращение», а также новых реалий, формирующихся в регионе.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.